тацей с несупальным ксихтиком. Мне всехно дойде, co буду старший, takže nemá cenu nervovat se hned.